чашку томинную, как он могла заклоняться лаше, или кросс-прозор глядя.

Хочу макар на трейда се врати. От еди мене не повратне даде. Хочу макар на трейда.